0: Przykładem jest strategia od pola do stołu, która promuje produkcję zrównoważonej i zdrowszej żywności. Innym przykładem jest plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Ma poprawić jakość środowiska, w którym żyjemy. Unia Europejska ma nawet swoją specjalną agencję dbającą o nasze zdrowie. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jednym ze sposobów zapobiegania chorobom są szczepienia. W czerwcu 2025 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podkreśliła znaczenie szczepień podczas globalnego szczytu poświęconego zdrowiu i dobrobytowi dzięki szczepieniom. Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie zdrowia i zwiększania dostępu do szczepionek. Parlament Europejski konsekwentnie dąży do silniejszych, mądrzejszych i sprawiedliwszych inwestycji, bo zdrowie to fundament, na którym budujemy wszystko – pokój, dobrobyt i stabilność. Działania profilaktyczne Unii nie ograniczają się jednak do szczepień. Obejmują też walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez zapobieganie infekcjom. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to sytuacja, gdy bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty zmieniają się z czasem i przestają reagować na leki. Ponadto Unia dąży do tego, by rozwiązać problemy zdrowotne, takie jak choroby układu krążenia, które są główną przyczyną zgonów w Unii. Ryzyko ich wystąpienia zwiększa używanie narkotyków, alkoholu lub tytoniu. Dlatego Unia Europejska wprowadziła politykę regulującą używanie tych substancji, w szczególności tytoniu. Wystarczy pomyśleć o podwyżce cen papierosów lub zdjęciach umieszczanych na opakowaniach, które mają zniechęcić ludzi do palenia. Dzięki tym środkom znacznie spadła liczba palaczy. Innym problemem zdrowotnym, nad którym Unia pracuje, jest rak. Druga najczęstsza przyczyna zgonów. Unia Europejska chce zapobiegać rozwojowi nowotworów poprzez wczesne wykrywanie i znacznie zwiększyć liczbę badań przesiewowych w kierunku raka. Pomogłoby to zmniejszyć wysoką liczbę zgonów spowodowanych nowotworami. Tak więc choroby układu krążenia, a w drugiej kolejności nowotwory, są głównymi przyczynami zgonów w Unii. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej w przypadku osób w wieku od 15 do 29 lat. Główną przyczyną zgonów w tej grupie wiekowej są czynniki zewnętrzne, takie jak wypadki, a następnie samobójstwa. Do odebrania sobie życia może prowadzić zły stan zdrowia psychicznego. Jednak problemów ze zdrowiem psychicznym doświadczają nie tylko młodzi. Szacuje się, że z problemami zdrowia psychicznego borykają się w Unii niemal 84 miliony osób. Ze względu na tę niepokojącą sytuację, Unia przywiązuje szczególną wagę do promowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia we wszystkich dziedzinach życia, czy to w domu, w szkole, czy w miejscu pracy. Zachęca również kraje Unii, by świadczyły nowe usługi w zakresie zdrowia psychicznego, na przykład powoływały społeczne ośrodki zdrowia psychicznego. Unia dba również o dostawy leków. W marcu 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący aktu prawnego w sprawie leków o znaczeniu krytycznym. Ma on zwiększyć produkcję i dostawy leków dzięki łatwiejszemu dostępowi do finansowania, przyspieszeniu procedur, działaniom w zakresie zamówień publicznych i partnerstwom międzynarodowym. Aby uzyskać porady dotyczące zwiększenia dostaw leków, Unia utworzyła Sojusz na rzecz leków o znaczeniu krytycznym. Sojusz ten skupia różne podmioty z krajów Unii, najważniejszych gałęzi przemysłu, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naukowego. Warto również wspomnieć o Europejskiej Agencji Leków z siedzibą w Amsterdamie. Agencja ta ułatwia opracowywanie leków, monitoruje ich bezpieczeństwo, ocenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i dostarcza informacji o lekach pracownikom służby zdrowia. Trzeba opracowywać skuteczne leki, promować zdrowie, ale też nadążać za najnowszymi technologiami w dziedzinie ochrony zdrowia. Unia przywiązuje szczególną wagę do technologii cyfrowych, biotechnologii i e-zdrowia. Obejmuje to wykorzystanie elektronicznej dokumentacji medycznej, telemedycyny, urządzeń ubieralnych, aplikacji mobilnych, analizy danych i innych narzędzi cyfrowych. Unia znajduje się w trakcie transformacji cyfrowej i harmonizacji systemów opieki zdrowotnej. Dba o to, aby systemy opieki zdrowotnej w krajach Unii były stabilne, nowoczesne i dotrzymywały kroku rozwojowi nauki. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
1: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2026. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού Lux 2026 είναι οι εξής. Κρίστη, Deaf, Ένα απλό ατύχημα, Love Me Tender και Συναισθηματική αξία.
2: Η ταινία Κρίστη είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ιρλανδού σκηνοθέτη και φωτογράφου Brendan Canty. Ο Κρίστη και ο Σέιν είναι δύο αδέλφια που έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια μέσα σε ιδρύματα και έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Τώρα αναγκάζονται να ζήσουν ξανά κάτω από την ίδια στέγη και να έρθουν αντιμέτωποι με το παρελθόν τους. Ενώ ο Κρίστη καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christy.
2: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου απέσπασε το μεγάλο βραβείο Generation 14+, μια κατηγορία αφιερωμένη σε ταινίες για νεανικό κοινό. Κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης Ιρλανδικής ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Galway τον Ιούλιο του 2025.
1: Το DEF είναι μια ισπανική κοινωνική ταινία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Eva Libertad. Βασίζεται στην ομώνυμη ταινία μικρού μήκους που είχε προταθεί για το βραβείο Goya το 2023. Η Άγγελα, μια κοφή γυναίκα που δουλεύει σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Η εγκυμοσύνη όμως την αναγκάζει να αναρωτηθεί. Πώς θα είναι σαν μητέρα και κυρίως θα μπορέσει να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την κόρη της. Όταν γεννιέται η κόρη της, οι δυσκολίες εντείνονται και δημιουργούνται τριβές στη σχέση του ζευγαριού, καθώς η Άγγελα νιώθει πως καλείται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι προσαρμοσμένος στις δικές της ανάγκες.
5: Λία. Bonito. Un poco modernillo.
1: Το DEF έκανε πρεμιέρα στην 75η Μπερλινάλε και κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία. Το βραβείο κοινού Πανοράμα για καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους και το κορυφαίο βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφων Τέχνης.
2: Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» είναι ένα θρίλερ του 2025, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή μεταξύ Γαλλίας, Ιράν και Λουξεμβούργου. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Βαχίντ, ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Μια νύχτα, ένα κατεστραμμένο όχημα φτάνει στο συνεργείο του. Από μια κουβέντα που ακούει, αρχίζει να υποψιάζεται πως ο οδηγός είναι ο άνθρωπος που τον είχε βασανίσει στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπό του και δεν είναι σίγουρος αν η υποψία του είναι αληθινή ή όχι.
6: میگم دوز این داروی شاید زیاد بده کارشو ساخته.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشین؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
2: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του 78ου Φεστιβάλ Κανών και κέρδισε τον Χρυσό Φίνικα.
1: Το Love Me Tender είναι ένα γαλλικό δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άννα Καζενάβ Καμπέ. Οι Κλεμόνς και ο Λωρόν έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια και έχουν από κοινού την επιμέλεια του γιού τους, Πολ. Όταν όμως η Κλεμόνς ξεκινά μια νέα σχέση με τη Σαρά, ο Λωρόν επιχειρεί να την απομακρύνει από το παιδί τους.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Bah oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του 78ου Φεστιβάλ των Κανών, όπου ήταν και υποψήφια για τον Queer Phoenica.
2: Η ταινία «Συναισθηματική αξία» είναι μια δραματική κομεντή από τον δανονορβηγό σκηνοθέτη Joachim Trier. Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, οι αδελφές Νόρα και Άγνες έρχονται αντιμέτωπες με τον απόμακρο πατέρα τους, τον Γκούσταβ, έναν άλλοτε διάσημο σκηνοθέτη που τις είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρές. Η Νόρα είναι πλέον θεατρική ηθοποιός και απόλυτα αφιερωμένη στην καριέρα της, ενώ η Άγνες έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη οικογενειακή ζωή. Ο Γκούσταβ προσπαθεί να επιστρέψει στον χώρο του κινηματογράφου με μια νέα ταινία εμπνευσμένη από την τραγική ζωή της μητέρας του, μια ζωή σημαδεμένη από τραύματα πολέμου. Όταν η Νόρα αρνείται τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκείνος επιλέγει μια στάρ του Χόλιγουντ. Καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα, ο Γκούσταβ προσπαθεί όχι μόνο να επανέλθει επαγγελματικά, αλλά και να ξαναχτίσει τη σχέση του με τις κόρες του.
11: Det er det han snakket med deg om.
12: Min film? Den han skrev til meg?
11: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του Φεστιβάλ των Κανών το 2025, όπου έλαβε ευρία αναγνώριση και απέσπασε το μεγάλο βραβείο. Επιλέχθηκε επίσης ως η επίσημη υποβολή της Νορβηγίας για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας στην 98η απονομή των βραβείων.
1: Τις 5 υποψήφιες ταινίες επέλεξε μια επιτροπή ειδικών από τον χώρο του κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι 5 υποψήφιες ταινίες έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι υπότιτλοι των ταινιών είναι κατάλληλοι και για κοφούς και βαρύκοους θεατές. Οι θεατές θα μπορούν να βαθμολογήσουν τις ταινίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
13: Nur wenigen Menschen gelingt es, in Kunst und Politik gleichermaßen herauszuragen, so wie es Melina Mercuri tat. Als gefeierte Schauspielerin und internationaler Filmstar wurde sie in Griechenland nach dem Staatsstreich von 1967 zu einer politischen Symbolfigur. Sie reiste durch die Welt, verurteilte die Diktatur und verteidigte die Demokratie. Nach dem Sturz des Regimes gründete sie die panhellenische sozialistische Bewegung PASOK mit und wurde Kulturministerin Griechenlands. Bis heute ist sie diejenige, die dieses Amt am längsten bekleidete. Mercuri arbeitete unentwegt daran, das kulturelle Bewusstsein in Europa zu schärfen. Und ihr Vermächtnis lebt weiter, etwa in dem von ihr erdachten Programm Kulturhauptstädte Europas und der Melina Mercuri Stiftung.
14: Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse.
10: In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten. Unsere Gründerväter und Mütter.
13: Amalia Maria Mercuri wurde 1920 in Athen geboren. Nach ihrem Schauspielstudium wurde sie schnell zu einer der wichtigsten Bühnenschauspielerinnen Griechenlands. Ihren Durchbruch hatte sie 1949 als Blanche Dubois in Tennessee Williams' Stück Endstation Sehnsucht. Bald darauf gewann sie den Marika Kotopouli-Preis für die beste Darstellerin. Ihr erster Film Stella unter der Regie von Michalis Kakoyannis fand 1956 bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes große Beachtung. In Cannes lernte sie auch den US-Filmemacher Jules Dassin kennen, ihren späteren Ehemann, mit dem sie von da an regelmäßig zusammenarbeitete. 1960 gewann sie in Cannes den Preis für die beste Darstellerin, für die Rolle der Prostituierten Ilia in Dassins Film Sonntags nie, der 5 Oscar-Nominierungen erhielt.
10: Als Melina Mercuri am 21. April 1967 in New York auftrat, erfuhr sie, dass in Griechenland eine Gruppe von Armeeoffizieren die Macht ergriffen hatte. Diese griechische Militärdiktatur wurde auch als Obristenregime bezeichnet. Von da an nutzte Mercuri auf der Bühne jede Gelegenheit, die Militärjunta zu verurteilen. Ihr Slogan lautete: Die Demokratie wird siegen.
13: Während der gesamten 7-jährigen Herrschaft des Regimes machte sie sich auf der ganzen Welt für die Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland stark. Die Obristen entzogen ihr die griechische Staatsbürgerschaft und machten sie damit nur noch entschlossener.
10: Eines Nachts um 4 Uhr morgens rief mich jemand von der Daily Mail an und sagte: Sie haben ihnen die Staatsbürgerschaft aberkannt. Ich war die Erste, der sie die Staatsbürgerschaft entzogen. Im Halbschlaf und nicht einmal in fließendem Englisch antwortete ich: Ich wurde als Griechin geboren. Er wurde als Faschist geboren und wird als Faschist sterben. Ich wurde als Griechin geboren und ich werde als Griechin sterben.
13: Obwohl man ihr drohte und sogar trotz eines Mordversuchs, ließ sie sich nie einschüchtern. Sie kämpfte weiter, mit Reden, bei Konzerten und in Interviews, bis 1974 die Demokratie wiederhergestellt wurde.
10: Nach Griechenland zurückgekehrt, war Mercuri eine der Mitbegründerinnen der panhellenischen sozialistischen Bewegung, der Partei PASOK. 1977 wurde sie ins Parlament gewählt. Nach dem Wahlsieg der PASOK im Jahr 1981 wurde Mercuri Kulturministerin. Sie war nicht nur die erste Frau in diesem Amt, sondern sie ist auch bis heute diejenige, die dieses Amt am längsten bekleidete.
13: Als Ministerin sorgte sie für frischen Wind im Kulturleben. Sie öffnete Museen für die Bevölkerung, warb dafür, das Kulturerbe zu Bildungszwecken einzusetzen und brachte Großprojekte wie das Museum für byzantinische Kultur in Thessaloniki auf den Weg. Nicht zuletzt machte sie sich für die Rückkehr des Parthenon-Frieses nach Griechenland stark. Eine ihrer berühmtesten Initiativen.
14: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
10: Was bedeutet Shakespeare für England? Die St. Paul's Kathedrale. Was bedeutet der Taj Mahal für Indien? Was bedeuten die Gemälde in der Sixtinischen Kapelle für Italien? Der Parthenon-Fries ist unser Stolz. Er ist unsere Identität. Er verbindet die Welt von heute mit den herausragenden Leistungen der griechischen Antike. Diese Schöpfung steht für unsere Auffassung von Demokratie und Freiheit.
14: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
13: Ihr nachhaltigster Erfolg auf EU-Ebene war die Initiative Kulturhauptstadt Europas. Mercuri hatte nicht nur die Idee dazu, sie überzeugte auch die Kulturminister der EU, Kultur zu einem wesentlichen Bestandteil der Identität der EU zu machen. Die Folge: 1985 wurde Athen erste Kulturhauptstadt Europas. Und als der Eiserne Vorhang noch West und Ost trennte, warb Mercuri für kulturelle Verbindungen mit Osteuropa.
10: Dem Schauspiel hatte sie zwar den Rücken gekehrt, doch die politische Bühne verließ sie nicht mehr. Von 1981 bis 1989 war sie Kulturministerin. Als ihre Partei, die PASOK, die Wahl 1989 verloren hatte, blieb sie Mitglied des Parlaments. 1993 aber kam die PASOK wieder an die Macht und auch Mercouri wurde wieder Kulturministerin und konnte weiter daran arbeiten, Kultur und Bildung zu verknüpfen.
13: Melina Mercouri starb 1994 in New York. In Griechenland erhielt sie ein Staatsbegräbnis, an dem auch Ministerpräsident Papandreou teilnahm. Hunderttausende folgten ihrem Sarg und brachten die tiefe Zuneigung des griechischen Volkes zu ihr zum Ausdruck. Und ihr Vermächtnis lebt weiter in der Melina Mercouri Stiftung, die die griechische Kultur weltweit fördert.
10: Seit 2007 vergibt die Stiftung den Melina Mercouri Theaterpreis. Mit ihm wird jedes Jahr eine junge Schauspielerin ausgezeichnet. Sie erhält dabei Melina Mercouris berühmte Brosche, die von Gewinnerin zu Gewinnerin weitergegeben wird und ihren Geist auf der Bühne am Leben erhält.
13: Melina Mercouri ging es nie um Titel oder Auszeichnungen. Ihr ging es um Liebe. Ihre Liebe zu Griechenland und die Liebe, die sie im Gegenzug erhielt. Ihre Stimme und ihre Vision haben Generationen inspiriert. Bis heute.
10: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
15: В момента най-вероятно в гардеробите ни има поне една тениска с история, която може би никога не бихме искали да узнаем. Може да е ушита от ниско платени работници, които са претоварени с работа и лишени от основни права. Отглеждането на памука за производството на тази тениска изисква земя, химикали, енергия и около 2700 литра вода. Всички тези ресурси са необходими, за да се направи дреха, която може да облечем едва няколко пъти в живота си. Тази обикновена тениска минава през процес, който си струва да бъде проследен. Запознайте се отблизо с нейната история. Това е първата стъпка към умението да правите по-осъзнат избор. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще разгледаме какво прави Европейският съюз за борба с отрицателните последици от бързата мода. За да разберем как бързата мода се развива постоянно, първо трябва да погледнем себе си и да се замислим какви консуматори сме в днешния свят. Пазаруването може да бъде доста приятно занимание. Всъщност, проучвания, проведени от Станфордския университет, Масачузетския технологичен институт и университета Карнеги Мелън, показват, че когато видим дреха, която наистина харесваме, мозъкът ни освобождава допамин – хормонът, който се свързва с чувството на удоволствие и възнаграждение. А когато един артикул е евтин, усещането е още по-силно. Производителите на бърза мода са изградили своите бизнес модели върху това чувство. Например, представете си платформите за онлайн търговия, като Shein и Temu или популярни марки облекло. Те произвеждат огромни количества модерни дрехи на доста ниски цени и ги пускат на пазара много бързо. Модните тенденции се променят постоянно. Всяка седмица в магазините се появяват нови артикули. Идеята е проста. Купувате сега, обличате няколко пъти и това е. В Европа между 4 и 9% от всички текстилни изделия, пуснати на пазара, се унищожават без изобщо да бъдат носени. По този начин функционира бързата мода. Всеки гражданин на Европейския съюз ежегодно купува около 19 кг дрехи и изхвърля около 12 кг от тях. Те стават част от гардероба ни, но бързо ги заменяме със следващия евтин артикул. Цената на етикета може да е ниска, но реалната цена от гледна точка на околната среда и работниците, които шият тези дрехи, е огромна. С Според Европейската агенция за околна среда, текстилната промишленост е сред секторите, които имат най-вредно въздействие върху природата. Текстилът е един от най-големите потребители, както на водни, така и на земни ресурси, след хранително-вкусовия и жилищния сектор. Отглеждането на памук, който се използва за направата на тъкани като дънковите платове, изисква огромни количества вода и големи площи земеделска земя. Пестицидите, използвани при отглеждането на памук, излагат на риск здравето на земеделските стопани и на хората, живеещи в района. Вредното въздействие продължава и на етапа на производството на дрехите. Текстилната промишленост причинява около 20% от замърсяването на чистите води в световен мащаб, главно заради химикалите, използвани за боядисване и третиране на тъканите. Модата също така допринася значително за емисиите на парникови газове. Дрехите често са продукт на дълги и сложни международни вериги за доставки и пътуват през няколко континента преди да стигнат до нашите гардероби. Има много облекла, които са изработени от синтетични влакна, като полиестер и найлон, за чието разграждане са нужни стотици години. Това води до един все по-остър проблем – замърсяването с пластмасови микрочастици. Всеки път, когато перем дрехи от синтетични материали, във водата се отделят съвсем малки пластмасови влакна. С течение на времето, стотици тонове от тези микропластмаси се натрупват в океаните. Проблемът продължава и когато изхвърляме дрехи. Днес, по-малко от 1% от употребяваните дрехи се рециклират за изработка на нови. Повечето от тях биват изгаряни, заравяни в депа или изнасяни като отпадъци. Цели планини от изхвърлени артикули от бързата мода напускат Европа и се озовават в открити депа в някои части от Африка, където претоварват местните системи и замърсяват почвата и подземните води. Но щетите не са само екологични. Лола Санчес Калдентей, бивш докладчик на парламента относно стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия, заяви: фактът, че има магазини, в които се продават изключително ефтини дрехи, означава, че на човека, който ги е изработил, се плаща много малко. Тези работници вероятно се сблъскват с несигурност на работното място и с лоши условия, подобни на робство, а може дори да липсват стандарти за безопасност в помещенията, в които работят. През 2013 година фабриката Рана Плаза в Бангладеш се срутва, при което загиват над 1100 работници. Това е най-смъртоносният инцидент в историята на шивашката индустрия. Трагедията разкри опасните и нископлатени условия на труд, които стоят за световното производство на модни стоки. Този инцидент постави устойчивостта и справедливите трудови практики в центъра на вниманието в световен мащаб и повдигна ключови въпроси относно истинската цена на евтините дрехи. От години тези проблеми са в основата на политическите дебати в Европа, поставяйки модната индустрия на челно място в политическия дневен ред. През 2022 година Европейската комисия представи стратегията на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия. Целта е простичка. До 2030 година дрехите, продавани в Европа, следва да имат по-дълъг живот, да бъдат по-лесни за поправка и да включват в състава си повече рециклирани материали. Ето някои от стъпките, които Съюзът предприе за борба с отрицателните последици от бързата мода като част от тази стратегия. Първата стъпка е регламентът за екопроектирането на устойчиви продукти. От 2024 година насам, новите правила за екопроектиране позволиха на Европейския съюз да определи минимални стандарти за дълготрайност и качество на продуктите. На практика това означава, че дрехите ще трябва да бъдат изработвани така, че да бъдат устойчиви във времето, а не само за да се продават лесно. Забелязали ли сте, че циповете често са едно от първите неща, които се повреждат? Съгласно регламента за екопроектирането, елементи като ципове и копчета ще трябва да бъдат по-устойчиви и по-лесни за поправка. Второ, въвежда се забрана за унищожаване на непродадени дрехи. Европейският съюз забрани унищожаването на непродадени дрехи и приложи принципа «замърсителят плаща». Това означава, че търговските марки трябва да поемат отговорност за отпадъците, които създават, и да помогнат за покриване на разходите за събиране и рециклиране на дрехите, които пускат на пазара. И трето, ще бъде въведен и цифров продуктов паспорт. Само чрез сканиране на един QR код, потребителите ще могат да научат откъде идват материалите за даден артикул, къде е обработен платът и къде е ушита дрехата. Европейският парламент последователно призовава за преминаване от модела на бързата мода към модел на кръгова текстилна промишленост. Според евродепутатите, дрехите трябва да бъдат проектирани така, че да се използват дълго, да могат да се поправят, вместо да се изхвърлят, както и да се рециклират в края на жизнения си цикъл. Чрез работата си по законодателството в областта на отпадъците и правилата за устойчивите продукти, парламентът спомогна за превръщането на тези принципи в обвързващи задължения за държавите от Съюза и за дружествата, извършващи дейност на европейския пазар. Делара Буркарт, която ръководи работата на парламента в областта на устойчивите текстилни изделия, заяви: наистина разполагаме с важни инструменти, които осигуряват по-голяма прозрачност за потребителите. Но в крайна сметка трябва също така да не поставяме цялата тежест върху плещите на потребителите. Трябва да имаме задължителна регулаторна основа за устойчива текстилна промишленост. Така че, следващия път, когато гледате някоя тениска в магазина, спрете за секунда, прочетете етикета, запитайте се откъде идва стоката и къде ще отиде по-късно. Време е да преосмислим какво слагаме в гардероба си и да се опитаме да избираме по-малко на брой дрехи с по-добро качество, които не робуват на мимолетните тенденции, а могат да се носят с години. Когато пък искате да спестите пари, помислете и за възможности като втора употреба, които също така вдъхват нов живот на дрехите. Защото всяка евтина стока си има цена. И тази цена се заплаща от нашата планета и от хората, дори дълго след като определена модна тенденция е преминала. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Нека ви разкажа една история. Представете си, че е ранно утро. Намирате се на гарата. Ароматът на прясно изпечени закуски, кафе и метал се смесват във въздуха. Таблата с разписания за заминаващи влакове трептят и показват имена на градове, на различни езици, понякога дори и на различни азбуки. Двама приятели се сбогуват един с друг. Един човек проверява раницата си за трети път, а вие държите билет, който не е за някоя определена дестинация, а за много. Билет, който не пита къде точно отивате, а докъде сте готови да стигнете. Този билет всъщност е картата за пътуване Интеррейл. Интеррейл е част от историята на Европа от 1972 година насам. В основата на инициативата стои идеята, че движението ни свързва. Хората прекосяват градове и гари и така пътищата им се пресичат с непознати при всяко пътуване. Всъщност, Картата за пътуване EU Rail съществувала още през 1959 година и позволявала на посетителите, идващи извън континента, да пътуват свободно през редица европейски страни с влак. Но хората, живеещи в Европа, не са имали тази привилегия. Затова те започнали да питат защо няма такъв билет за жителите на Европа. Отговорът идва през 1972 година. През тази година Международният съюз на железниците отбелязва своята 50 годишнина. Организацията е основана през 1922 година с цел възстановяване и свързване на европейските железопътни системи след Първата световна война и 50 години по-късно отбелязва важен етап. По този повод тя създава нещо значимо и иновативно – единна железопътна карта, която позволява на младите хора да пътуват свободно в цяла Европа. Замислена е като еднократен билет под името Interrail. Билетът давал възможност на младите хора на възраст до 21 години да пътуват свободно с влак в 21 държави. Отговорът бил незабавен. Продадени са около 100 000 билета Interrail. Търсенето било толкова голямо, че Международният съюз на железниците решил да превърне това в постоянна възможност. Но историята на Interrail не свършва до тук. Какво ви предлага картата днес? Повече от 50 години по-късно, обхватът ти постоянно се разширява. С картата Interrail Global Pass вече можете да пътувате в 33 държави от гръцките острови чак до Арктическия кръг. Има намалени цени за пътници под 28 или над 60 години, но днес всеки може да получи карта и да пътува с Interrail. Да започнете такъв вид приключение никога не е било толкова лесно. Посетете уебсайта interrail.eu, посочете колко искате да пътувате, независимо дали става въпрос за няколко дни или за период до 3 месеца, и изберете картата, която най-добре отговаря на вашите нужди. Тя ви позволява да пътувате свободно в цяла Европа. Високоскоростните влакове, регионалните линии, нощните влакове и дори фериботите на някои места, всички те са част от една и съща мрежа. Обаче трябва да имате предвид, че за някои влакове може да се изискват резервации на места. Можете да следвате предложен на сайта маршрут или да създадете свое собствено уникално пътуване от нулата. Като цяло, гъвкавостта е истинското предимство. Свободни сте да правите промени по пътя, в зависимост от това къде ще ви отведе пътуването. Това означава, че можете да останете по-дълго в някой град, ако, например, много ви хареса там. Можете да смените посоката си, можете дори да слезете някъде, само защото името ви звучи интересно. Гъвкавостта ви дава възможност да се впуснете в непознатото, отвъд обичайните популярни туристически места. И дори ако пътувате самостоятелно, няма да е трудно да срещнете други пътешественици по пътя. Interrail се превърна в толкова популярна инициатива, че само през 2024 година пътниците закупиха над 746 000 карти и изминаха над 1,4 милиарда километра. Но защо всичко това има значение? Когато избирате да пътувате с влак, правите конкретна стъпка към по-устойчив туризъм. Така помагате за намаляване на въздействието върху околната среда, което туристическата индустрия оказва във връзка с изменението на климата. Стефания Скеви от Гърция е на 24 години, когато тръгва с раница, пълна с закуски и камера за моментни снимки, да търси средиземноморското слънце от Северна Италия до Френската ривиера и пътува по целия маршрут чак до историческия град Дюнкерк. Нека чуем как картата Interrail е помогнала да се формира нейното възприятие за Европа.
16: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
15: Interrail промени начина, по който гледам на разстоянието. От романтичните скали на Чинкуе Терре до граничното село Вентимилия, затваряш очи и ги отваряш във Франция. Имаш шанса да опознаеш градове, които сякаш са от различни епохи, с тяхната уникална характерна архитектура, храна и ритъм на живот. Но в същото време има и връзка между тях. Градските площади изглеждат някак познати. Кафенетата си приличат, дори когато езикът е различен. Разговорите обикновено се завъртат около едни и същи въпроси – за идентичност, демокрация, за бъдещето. Различни езици, но в основата им стои една Европа. През 2016 година се проведоха нови политически дебати относно инициативата Интеррейл. В Европейския парламент вниманието беше насочено към потенциала на Интеррейл да се пребори с стереотипите и да обедини младите хора в цяла Европа, като същевременно картата за пътуване да стане още по-достъпна. Идеята беше тя да се възприема не толкова като туристическа почивка, а като инвестиция в натрупване на знания, събуждане на любопитството и по-задълбочено познаване на Европа. Европейският депутат Манфред Вебер формулира идеята като въпрос.
17: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig geben europäischen Jugendlichen?
15: Ами ако в бъдеще дадем на всеки млад европеец по един билет за пътуване Интеррейл, когато навърши 18 години, като подарък от Европейския съюз, за да може да прекара 3 седмици в опознаване на живота в различни държави в цяла Европа. През 2018 година тази идея се превърна в реалност и се роди инициативата Discover EU. Това е програма, която дава на 18-годишните европейски граждани безплатна карта Интеррейл и възможност да опознаят Европа по свой начин чрез пътуване. Кандидатурите се приемат два пъти годишно. Младежите трябва да отговорят на кратка викторина за Европейския съюз и после късметлиите печелят карта за пътуване. Има едно важно правило, което участниците трябва да спазват. Трябва да пътуват предимно с влак. Discover EU съществува и днес и е инициатива по програма Erasmus+. От еднократен билет в началото, Интеррейл картата се превръща в ритуал за пътуване. Днес тя продължава да бъде отворена покана за всички, които живеят в Европа, независимо от възрастта. Покана да се качите на влак, да прекосите границите и да усетите истински живота в Европа. Не отдалеч, а отвътре. Така че, вземете своята карта и нека приключението да започне. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
18: Alcide de Gasperi era un visionario.
19: Alcide de Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide de Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide de Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
18: Nato in Trentino.
19: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grenzen en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken, Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
20: Un grande progetto comune.
19: Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde de Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte de Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van Paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw, het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond de Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk de Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investering in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
21: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
22: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
19: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
20: In cui oggi noi tutti crediamo.
19: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
22: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
19: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was de Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide de Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
0: I de seneste år har EU og dets medlemslande været mål for bevidst økonomisk tvang. Det betyder, at der er blevet brugt økonomiske værktøjer, som f.eks. handelsrestriktioner, boykotter og administrativ diskrimination til at nå politiske mål. Tvang er blevet et stadig mere alvorligt problem for EU, både politisk og økonomisk. Desværre er det ikke noget, som verdenshandelsorganisationen kan gøre noget ved. Tvangen foregår nemlig ofte under uformelle omstændigheder og kan være svær for øje på. Desuden har EU ikke selv haft noget juridisk instrument til at håndtere tvang, men det har det nu.
3: Europaparlamentet og en række EU-lande begyndte i 2020 at give udtryk for bekymring over økonomisk tvang. Kommissionen delte bekymringerne og noterede sig, at parlamentet opfordrede til, at der blev gjort noget ved problemet. Resultatet blev i første omgang en fælles erklæring fra kommissionen, rådet og parlamentet om et instrument, der skulle forebygge og neutralisere tvang fra lande uden for EU, også kaldet tredje lande. Erklæringen blev offentliggjort sammen med en opdateret udgave af EU's forordning om håndhævelse af handelsaftaler. Næste skridt blev så, at kommissionen i december 2021 kom med et forslag til et instrument til bekæmpelse af tvang, som skulle sikre, at EU bedre kunne reagere på tvangen fra tredje lande. I sit forslag kom kommissionen blandt andet med en lang definition af økonomisk tvang, som lød sådan her. Økonomisk tvang er at gribe ind i unionens eller en medlemsstats legitime suveræne valg ved at søge at forhindre eller opnå, at unionen eller en medlemsstat ophører, ændrer eller vedtager en bestemt retsakt, ved at anvende eller true med at anvende foranstaltninger, der påvirker handel eller investeringer. Så det vil i bund og grund sige, at økonomisk tvang er, når man bruger handel eller investeringer til at prøve at tvinge EU eller et EU-land til at lave om på nogle regler.
0: Lad os se på et konkret eksempel. I november 2021 blev der åbnet et taiwansk repræsentationskontor i Vilnius i Litauen. Litauen valgte altså at henvise til Taiwan i stedet for Taipei, og det faldt ikke i god jord hos den kinesiske regering, som anså det for at være en overtrædelse af landets et-Kina-princip. Ifølge det princip er der et-Kina, og Taiwan er en del af det. Hændelsen førte til en diplomatisk krise og store uoverensstemmelser med Kina. Litauen blev primært ramt af handelsrestriktioner, og litauiske virksomheder blev ramt af offentlige boykotter. Kina reducerede samlet set sin import fra Litauen med næsten 90%. Men det var ikke det eneste. Kina svarede også igen med administrativ diskrimination og investerings- og turismerestriktioner. Et af de mest drastiske tiltag fra Kinas side var, at Litauen blev udelukket fra det kinesiske toldsystem. Det betød, at de litauiske eksportører ikke længere kunne indgive deres toldpapirer. Nu var der lige pludselig forsendelser, som ikke blev godkendt, og importansøgninger og forretningskontrakter, som ikke blev fornyet.
3: Men på trods af Kinas eksportembargo rokkede Litauen sig ikke en meter, og det fik Kina til at skrue bissen på. Landet advarede de virksomheder, der indkøbte produkter eller input fra Litauen, om at de også kunne blive ramt af sanktioner. Et par måneder senere rapporterede nogle tyske virksomheder faktisk, at de var blevet ramt af sanktioner, som indirekte var rettet mod Litauen. Noget af det, der kendetegner denne form for tvang, er, at den foregår bag kulisserne. Landet anerkender sjældent, at det finder sted, eller at der er en forbindelse mellem eventuelle sanktioner og dets interesser. Og det gør det meget vanskeligt, ja nærmest umuligt, at bekæmpe tvangen i fora som f.eks. Verdenshandelsorganisationen. Det nye instrument til bekæmpelse af tvang er ikke specifikt rettet mod Kina, men det har til formål at hjælpe EU med at reagere på udfordringer, som dem vi lige har givet et eksempel på.